0: Шамиш. Есть моя сын, Шамиш, ты Шамиш. Есть мой шо. Именно умеешь, ты. Именно здесь, ты не будешь мне. Ты хрен, вот ты Шамиш. Есть мой сын.
1: Yes.